0: коня. Но и пизде пробьем коньяк. Задам парк, но бьем коньяк. Гыну спать им пар коньяк. Семафор, но и бьем коньяк. Дала руль, но бьем коньяк. Лынга, руль, но идем коньяк.
1: Сам спать тебе коньяк.
0: Шепи крыши, но и фаси. Маджимани, бьем коньяк.
2: Торино Интернешнл.